В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

с тачкой. С чаем беда, осталась одна пачка.

Будем прятать, болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: per sempre.
1: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
2: 103.1 FM.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 23-м годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, неэффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварии и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром – пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом – переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе, общими усилиями, сделаем наши дороги безопаснее. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни. Мы делаем не просто кухни. Мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, любимый солнечный город, доброе майское. Надеюсь, что все уже проснулись, кому нужно на работу и в школу, а кому не нужно, продолжайте отдыхать, но включите самую теплую и самую веселую радиоволну «Портал».
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Всем привет, всем позитива и отличного настроения желаем мы, Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Хорошего дня, отличного настроения.

0: четвертый день третьего весеннего месяца на календаре, друзья. Это значит, что можно, в принципе, запустить обратный отчет до лета 2026 года. 27 дней, 16 часов и 26 минут остается до лета.
1: Ничего себе! Я даже не считала, Алёша, даже и часы минут. Я растерялась,
0: да. А я увидел солнце утреннее, весеннее, яркое, и захотелось уже лето. Друзья, всем позитива. Это «Разбудильник». Продолжим сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
4: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
5: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
6: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
7: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 6785. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
1: Ну что, проснулись? Так будильничек зазвенел. А интересно, у кого еще такой вот будильник стоит?
0: Старинный?
1: Да, старинный.
0: Слушай, да на смартфоне, пожалуйста, рингтон
1: устанавливай. Нет, а именно не рингтон, а такой вот, знаешь, классический, по которому надо еще по макушке ударить, чтобы он перестал.
0: Любишь
1: звенеть.
0: Винтаж, да?
1: Да, да, винтаж. А посмотри, у меня сзади какой классный телефон. Я по нему, между прочим, принимаю звонки на
0: 8-3-9-ки. 405-49-45. Да, у нас здесь такой классный телефон. В студии. Ну вот ретро.
1: И он вот, Макс, работает, представляешь, даже на этом телефоне и принимает ваши сообщения.
0: Он на ладони работает, Макс-то.
1: Вот, он принял сообщение, так не дышь.
0: Такой работящий.
1: Максим, да, вообще хороший парень. Максим принял сообщение от огнедышащего тапка. Привет, радиопорталы Нововоронеж. Желаю прекрасного понедельника.
0: Привет и вам, хорошего дня.
1: Вот Мария нам написала: доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет моим деткам Ане, Соне и Сане. От души поздравляю Соню и всех борцов клуба «Старое кимоно» в Сити-Плазе. Они на выходных участвовали в двух состязаниях. Соня заняла второе место в панкратионе. Пусть все приемы удаются, а на соревнованиях будут все медали наши. Ну здорово,
0: огромный-огромный привет тогда давай всем спортсменам передадим. Вот я лично хочу самому лучшему боксеру Нововоронежа Сергею Варову передать привет.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Сергей, привет, я тоже знаю Сергея.
0: Ну вот. Самый лучший, если у нас какая-то даже новость, ты там рассказывал, далеко от тебя эта новость, которая касается тоже нововоронежского спортсмена. Не найдешь?
1: Нет, сейчас, секундочку, новость недалеко, нам тоже.
0: Ты пока ищи, а я расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Партнер «Разбудильника» сегодня — Ледовая арена «Остальная». В Ледовой арене «Остальная» во время массового и спортивного катания проходят тренировки для всех желающих научиться уверенно кататься на коньках. Тренировки проводит тренер с 17-летним стажем умения кататься на коньках и опытом игры в хоккей на профессиональном уровне. Тренер находит индивидуальный подход к каждому подопечному, от самых маленьких любителей зимнего вида спорта до взрослых, желающих научиться чему-то новому.
1: Все, нашла спортивную новость, она такова. Наш герой на SFC-13, Александр Кирьянов, 15 мая, друзья, легендарный спортивный комплекс имени Виктора Блинова в Омске распахнет свои двери. И у нас есть особый с вами повод для гордости. В октагон выйдет наш земляк Александр «Каратист» Кирьянов из Нововоронежа. Быстрый и техничный. Против него выйдет перспективный Собянт Малоев, ученик прославленного Александра Шлеменко и представитель из Омска. Но мы-то знаем, когда на кону стоит честь родного края, Александр Кирьянов выкладывается на все 100%. Поэтому 15 мая будем все болеть за нашего земляка.
0: Кулачки держим, Александр, победы тебе! Ну что, пока все с приветами, есть у нас какое-то еще свежее сообщение?
1: Есть еще один привет, вижу. Да, Александр пишет: «Привет, портал! Нахожусь на рыбалке. Рыба не клюет. Скажите ей, пусть клюет».
0: Ну давай, ловись, рыбка большая и малая. Лови. Малая или маленькая?
1: А как? Малая была.
0: Малая?
1: А мы сейчас уточним, подождите.
0: Да ладно, ну пусть и большая, и маленькая. Тиляпия должна отловиться уж 100%.
1: А вдруг... Нет, ну это, наверное, должна клевать. Александр, уточните, пожалуйста, геолокацию, к какой рыбе конкретно обращаться, кого вы ловите, на какой прикорм, может быть, надо сменить.
0: Да.
1: Мы проконсультируемся.
0: Все дело в прикормке.
1: Все совершенно верно.
0: У нас есть друг.
1: У нас есть друг,
0: Игорь,
1: да.
0: Игорь Величко, привет ему, кстати, если что, он нас... Настолько уже наконсультировал, что мы вообще шарим в рыбалке.
1: Мы сейчас сначала еще посмотрим, какое давление. Он ведь тоже нам объяснял, смотря какое атмосферное давление. Поэтому сейчас подождите.
0: Главное, чтобы артериальное давление было
1: в норме. Да.
0: День комфорта, кстати, сегодня отмечается. В понедельник, 4 мая, дорогие проснувшиеся и слушающие, предлагаем вам подумать, вот от чего бы вы не смогли никогда отказаться. Без этого... Никак. Вот без чего ты никак?
1: Я без сладкого. Вот никак. Вот. Хотя бы раз в день, хоть конфеточку, но вкусную.
0: Я без радиопортал, без разбудильника никак.
1: Не смогу существовать.
0: Вот он, да. Ну и не только утром, в общем и целом.
1: Нет, без музыки очень сложно существовать. Тишина — хорошо, отдохнул, да, сходить в лес послушать птичек, но музыка должна присутствовать в жизни.
0: Без вкусной еды тоже никак.
1: Да, никак.
0: Ладно, ты сладкоежка, а я... Обжора.
1: А я просто ешка.
0: Да, без этого тоже никак. Дорогие друзья, напишите вы нам, без чего вы никак. Вот от чего бы вы не смогли никогда отказаться. 839-405-4945. Желательно остроумно, желательно креативно. Ну а за самое позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера «Ледовая арена «Остальная».

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Выясняем мы сегодня, дорогие проснувшиеся и слушающие, без чего вы не сможете. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-49-45.
1: Вот наверняка Юлия Котова не может прожить без своих друзей, потому что друзья ее поздравили с наступившим на этих выходных юбилеем. Они желают ей оставаться такой же прекрасной, заводной и веселой семьей Гайдукевич.
0: Юля, это вам!
1: Да, Юля, это вам. Сергей нам прислал сообщение. Доброе утро, Лана, Алексей, вы супер. Желаю сил с утра и удачи и всему Нововоронежу. Доброе утро. И вот, Сергей, я сижу, думаю, надо спросить, без чего вы не можете прожить? Какие, может быть, без своей земли, без своего участка? Или что вы сейчас там делаете? И Сергей прочитал эти мысли. Да, я их еще не озвучила. И он прислал нам фотографии очень милых парашек. Такие хорошенькие,
0: без них,
1: да.
0: Серега не сможет прожить. Они прекрасные, они прикольные.
1: Ну смотри, как поднимает настроение.
0: Слушай, особенно. У них там и какие-то на ушах штучки есть. Сережки или что это?
1: Ну, это
0: определенные какие-то.
1: Я тебе потом, да, расскажу.
0: Отметки.
1: Но модные, они просто модные у него в тренде.
0: Сергей, привет, тебе летит на правый берег Дона. Классно.
1: Да, хорошего вам утра.
0: Вероника нам написала: от сладкого, сколько бы ни боролась, вот не могу отказаться. Все равно тянет.
1: Тянет. Как я вас понимаю, ломка просто без сладкого происходит.
0: Денис написал: от пары глотков воды с утра сложно отказаться.
1: Ну, вообще правильно это, встать, водички попить. Но не все так делают.
0: Еще вариант.
1: Лично я не пью воду.
0: Не пьешь воду? То что, два стакана воды?
1: Нет, это не про...
0: Это же надо, вот сейчас меня многие поддержат.
1: 4 стакана кофе, да? Это да, воду нет.
0: Надо. Нет. Надо
1: хорошо,
0: воду.
1: Хорошо, начнем.
0: Еще версия у Дениса есть. От прибавки к зарплате он точно никогда не откажется. Вот уже оригинальный.
1: Вот молодец, да? Вот молодец, в нужном направлении, да,
0: мы
1: идете,
0: с вами,
1: товарищ.
0: Да. Семен написал: от спортивного костюма. Надев его, чувствую себя спортсменом.
1: Именно костюм, да, а все остальное...
0: Слушай, ну есть такое, не знаю, когда я тоже надеваю спортивный костюм, ну вот прям хочется на пробежку что-то... Потянуться на турнир.
1: Ассоциация, да, что я такой вообще,
0: ну,
1: молодец.
0: Да. Вот одежда дает какую-то уверенность и заряд, спортивный настрой, может быть, даже.
1: И походка меняется, такой летящей походкой. Ты вышла из мая, да?
0: Да-да-да. Владимир смс-ку прислал. Я много размышлял над вашим вопросом, пишет Владимир. Ну как
1: Ничего
0: много?
1: Себе.
0: Минут 20.
1: Хотел сказать, 19 минут целых размышлял.
0: Так вот, размышлял Владимир и что придумал. На самом деле, никогда не откажусь от вкусного ужина после работы, пишет Вова.
1: Угу,
0: мы тоже с вами.
1: Да, да, именно вкусный. Невкусный не будем.
0: Вот, многих радиослушателей мы поддерживаем сегодня, друзья. Напишите, без чего вы не сможете, вот от чего не сможете отказаться. В принципе, все это одно и то же. 8-3-9-405-49-45. За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера «Ледовая арена остальная».

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
5: Скидки на линолеум до 20%! Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай и не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
7: Ну вот не только супермодные современные автомобили нескончаемым потоком к нам льются из Китая, еще и новости. Новости из интернета, да. Тоже поступают, зачитываю. В Китае куры и петухи вытесняют собак и кошек.
8: Ничего себе.
7: Ситуация, да.
8: Ситуация.
7: Их дешевле содержать, а по уровню привязанности они не уступают кошкам. Местные компании уже начали продавать для пернатых специальные подгузники, шляпы, шапки, стильные ботинки для прогулок и другие аксессуары.
8: Нет, ну я видела, голубей дома содержат, показывают, какие там им памперсы шьют фирменные. Даже кто-то на этом денежку зарабатывает, отдельно шьет и продает.
7: Птица в памперсе.
8: Да, птица в памперсе. Ну, голубь, представляешь, который у тебя постоянно по дому ходит, где у тебя следы будут оставаться его жизнедеятельности.
7: Ну, понятно.
8: Везде. А не зря и ролик-то у меня...
7: Так к деньгам же вроде бы говорят.
8: У меня есть родственник, который активно занимается спортом. Да, невероятно красивое, накачанное тело, кушает по графику, по системе. Вот я отправила видео, там мужчина сидит, с одной стороны кушает гречку, а с другой стороны курица напротив тоже клюет гречку из тарелочки. Ну, они вместе за столом сидят. И там: люблю гречку с курицей.
7: Хорошо.
8: В общем, да, в общем так.
7: Каламбур такой.
8: Каламбур.
7: Ну, слушай, ну, я скажу все-таки в тему нашего сегодняшнего эфира. Я не заменил бы свою кошку на какого-то петуха или курицу. Без этого никак. Без своей кошки я никак.
8: Вот, да. Между прочим, Эрнест Хемингуэй, он ведь тоже, о нем ходят легенды, что он никогда и нигде не появлялся без кошки. Он очень был большой любитель. В его доме и вокруг его дома жило очень много кошек. Причем у него кошки такие были, у которых... У кошек тоже пальцы, да, на лапках?
7: Ну, конечно.
8: Пальцы называется, да?
7: Я думаю, да.
8: Пять их, да?
7: Да, глаза еще есть, уши. Да, там много совпадений.
8: Уши, лапы и хвост, вот мои документы. Нет, у него кошки жили по 6 пальчиков, которые у них было на лапах.
7: А так сколько? Так, по-моему, есть 6.
8: Так, сейчас домашнее задание Алексею на дом.
7: Ну, у тебя кошки есть?
8: Нет, у меня...
7: Ну, ты посчитай там 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
8: Да?
7: Да,
8: пересчитай.
7: Обязательно пересчитай.
8: Хорошо. Фото в студию.
7: Друзья, продолжаем сегодня.
8: Есть сообщение. Давай. Замечательное сообщение от Михаила. Доброе утро, Алексей, Лана. Без музыки и песен нам песня «Строить и жить» помогает. Вот так вот Михаил не прожил бы, да, без песни. И у меня-то вот, сразу хочется пропеть. Помнишь же? Нам песня «Строить и жить» помогает.
7: Давай, пой, классно получается.
8: Она как друг и зовет, и ведет. И тот, и кто с порталом по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
7: Ну, целый оркестр у нас здесь собрался.
8: Вот так вот, да.
7: Уже в дверь, слышу, стучит Коля Иванютин. Поэтому прервемся на информационную паузу, друзья, сразу после которой продолжим. Рассказывайте, без чего же мы не можем? Вот без этого никак. Пока можете написать в мессенджер Макс на номер

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Это заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тележурналисту Павлу Зарубину Песков отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Также, по словам представителя Кремля, президент России и США схожим образом оценивают действия киевского режима. Этим действиям вряд ли можно давать разнообразные оценки. Песков подтвердил, что Путин и Трамп в ходе прошедшего телефонного разговора озвучили схожие оценки поведения властей Киева. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье. После ликвидации возгорания на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормы, все городские водоисточники находятся на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Это снижает прямое влияние любых возможных осадков. В последнее время украинские боевики усилили атаку на инфраструктуру Туапсе. Напомню, во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя два дня возгорание полностью потушили. В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу. Возникший пожар ликвидировали за сутки. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая, что те находятся в заложниках и требуют выкуп, рассказали в отделении Национального центра помощи «Спасград». Мошенники зачастую находят детей жертв в онлайн-играх и, например, предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники начинают пугать несовершеннолетних тем, что они якобы перевели деньги запрещенной организации, и теперь родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но рассказывать об особо секретной миссии никому нельзя. Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье, после связываются с родителями, сообщают, что ребенок якобы у них и требует выкуп. При этом мошенники убеждают детей, что им нельзя отвечать на звонки и общаться с родными. Кроме того, они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар, пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ «Суперджоб». Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах. Если же такие соискатели ищут работы, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста чаще размещают резюме на соискание таких позиций, как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица и фасовщица. Курс доллара на сегодня 74,80, курс евро 88,64. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, любимый город. Сегодня мы выясняем, без чего бы мы не могли прожить. Я думаю, что мы все не могли бы прожить без теплого и ласкового солнышка. Солнечного дня вам все, друзья.
1: Фантастически удачного и 100% успешного весеннего понедельника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Разбудильник.
1: Друзья, здравствуйте еще раз. Доброе утро, всем хорошего настроения. А мы сегодня выясняем, ну без чего бы мы с вами не могли прожить. Кто-то без музыки, кто-то без сладкого, кто-то без кофе. Ждем ваши оригинальные ответы, без чего нельзя.
2: Вот, к примеру, мужчины не смогут без женщин прожить. Это уж 100%.
1: Ой, нет, недавно про одного мужичка читала, да, какого-то африканца, который у него... гименофобия, как-то так. В общем, он очень боится женщин, живет один уже много лет, вокруг себя забор возвел, ну, в какой-то хижине там, в племени. И женщины через забор ему закидывают еду.
2: Ничего себе, но все-таки...
1: Да, вот я думаю, надеются. А как ты, бедненький-то, без женщин живешь? Кто тебя еще кормить будет? Ну, фото очень, конечно, оригинальное этого мужчинки. Ему лет там, может быть, 40, а выглядит на все 140. В общем, он красавчик.
2: А здесь, на просторах интернета, такая статистика интересная. Зумеры, знаешь, угу, кто это такие,
1: конечно,
2: да?
1: Да?
2: Начали массово встречаться с милфами, вот так. Потому что ровесниц они считают токсичными. Молодые люди все чаще переключаются на женщин 30+, называя сверстниц токсичными феминистками. Милфы, по их словам, легче на подъем, меньше критикуют и больше поддерживают.
1: Чтобы женщина для зумера была милфа, я тебе скажу, она должна быть на 16 лет старше. Ну, то есть от любого возраста, да, вот 16 лет разница должна быть.
2: Если ему, допустим, зумеру сколько? 20?
1: 20 и ну, 36.
2: 36, так вот все. И написано, 30+.
1: Ну, вот, все, прекрасно. Нет, я как бы, к общему развитию.
2: Здесь все совместно. Сами же дамы не против. С молодыми они чувствуют себя увереннее и будто снова возвращаются в юность, ощущая себя... моложе.
1: Знаешь, как слоган? Все лучшее детям.
2: Чем старше женщина, тем вкуснее борщ.
1: Кстати, новости ветеринарии. Друзья, в предыдущем часе я давала задание Алексею пересчитать лапки у кошки. Он быстренько сбегал домой и уточнил, что в среднем у кошек на передних лапках по 5 пальчиков, а на задних лапках по 4 пальчика. Так вот, повторюсь, у Эрнеста Хемингуэля жили полидактильные кошки. У них было по 6 пальцев на лапках.
2: Но больше, вот, чем положено.
1: Да, и без них он не мог прожить. Да, он всегда был с ними.
2: Есть сообщение у нас в мессенджере, Макс. Давай почитаем.
1: Да. Пухлый кролик нам пишет... секунду. Доброе утро, Алексей и Ланочка. Хочу передать привет одноклассникам и маме, и папе. Ну, у пухлого кролика уже уроки, наверное, начались. Так что хорошего вам дня, ребята.
2: Ксения пишет: всем отличного весеннего утра. Ксения, взаимно. А я не могу прожить без звонка от мамы и папы, сообщает нам Ксюша. Далеко они живут, люблю их.
1: Ой, это здорово, это очень мило, это очень приятно, когда тебе мамочка и папочка могут позвонить. Ну и вы, друзья, не забывайте звонить своим родителям. Сергей нам присылает фото своих питомцев, без которых он не может прожить. Значит, барашек мы уже посмотрели, а теперь очень хороший, верный, четвероногий друг.
2: По-моему, его зовут Барсик, вот если я не ошибаюсь. Да-да-да, такой большой пес. Сергей, напиши, вот точно, Барсик, как-то ты нам сообщал, а я вот уже...
1: Неожиданно, Барсик.
2: Ну, по-моему, Барсик. И есть сообщение от Николая. Он пишет, что не сможем без кислорода мы прожить. Друзья, сегодня вот пишем, что без чего мы не сможем прожить. Интересно нам, да.
1: Слушай, Барсик Барсиком, а я-то хотела рассказать, я тоже только вот узнала такую новость. Что такое шаровый? Ты знаешь? Шаровый.
2: Шаровая опора.
1: А что объединяет собак и корабли? В общем, кажется, что речь идет о чем-то там, допустим, круглом, о шарах, формах и о геометрии. Нет, шаровый, именно шаровый, это про цвет. Серо-дымчатый, мягкий, приглушенный оттенок. Такой получается, если смешать белило, мел и сажу. Отсюда и неожиданное объяснение клички собаки Шарик. Вовсе не потому, что она круглая, а потому что
2: ничего
1: серая.
2: Себе. Вот это ты просветила. Круто, да? Теперь будем знать.
1: Так что... Жизнь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 4 мая. Я не выдержал. А, друзья, у нас здесь весело.
8: Да, за эфир. Кстати, заметьте, классно, Овны. Утро подарит хорошее настроение. Поделитесь им с другими.
7: Тельцы, будьте внимательны к вашему бюджету. Избегайте пустых трат.
8: Близнецы, разговор с коллегой поможет решить давний вопрос.
7: Раки, домашние хлопоты пройдут легче обычного.
8: Львы, соглашайтесь на спонтанное предложение без раздумий.
7: Девы, чистота в доме улучшит самочувствие.
8: Весы, прогулка по новому маршруту подарит вдохновение.
7: Скорпионы, время для обновления, смело экспериментируйте с внешностью и гардеробом.
8: Стрельцы, вас попытаются вывести на эмоции, держите себя в руках.
7: Козероги, отдых сегодня – ключ к завтрашнему успеху.
8: Водолеи, сделайте что-то своими руками, это поможет перезагрузить голову.
7: Ну и, наконец, рыбы, проведите вечер в тишине за книгой или творческим хобби. Ой, мы дальше продолжаем смеяться. А почему мы смеемся? Можем мы рассказать всем?
8: Нет, потому что очень хорошее настроение, и мы им делимся, мы вас заряжаем. Посмейтесь с нами.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая. Лепота.
2: Доброе солнечное майское, любимый город. На самом деле за окошком лепота и красота.
3: А жуки майские появились уже?
2: Нет, еще не видела. Шмелей видела огромное количество каких-то мелких пчелок, мушек, а майских еще нет.
3: Ну, увидишь. Ждем
2: прихода. Ждем прихода. Друзья, да, вот а почему мы смеемся? А вот мы вам скажем, как универсально ответить на почему. Алексей, как бы ты ответил? Почему?
3: На вопрос почему?
2: На вопрос почему, да.
3: Потому.
2: А еще какие варианты?
3: Потому что гладиолусы, потому что инопланетяне еще не приземлились, я не знаю.
2: Ну, в детстве, помнишь, как говорили? Почему? По кочину,
3: конечно же, обязательно.
2: Потом,
3: да.
2: Вариант. История умалчивает. Вот, потому что гладиолус, да, ты сказал. Потому что я так сказала. Угу. Почему? Это секретная информация. Или вырастешь, узнаешь. Потому что. Потому что звезды так сошлись. Спроси у мамы, не твоего ума дело. Или этого никто не знает. Вот, пожалуйста, универсальный ответ. Универсальный ответ. Пользуйтесь.
3: Потому что если бы я знал, я бы стал миллионером.
2: Ну да, а если бы мы знали, да, но мы не знаем, что это такое. А у нас есть сообщение от Марии. Сегодня, друзья, мы у вас уточняем, без чего вы не смогли бы прожить. Вот Мария прислала очень милую фотографию, она держит за руку своего малыша и пишет, что все мамы жалуются, что устали, хотят спать и вообще пожить для себя. Но мы же не можем без наших деток. Хотя Мария дальше пишет, но вообще-то без сна тоже тяжеловато.
3: Вот, и Руслан тоже подтверждает, без выходного и отпуска.
2: Никак. А может быть, кто-то без спортзала не может, поэтому сейчас сидит и думает, без чего же я не могу, чтобы получить сертификат в ледовую арену «Остальная». И сходить либо на коньках покататься, вдруг кто-то без конечков-то никак не может.
3: Богдан написал нам, он не сможет без пятницы, еще и когда получка. В эту пятницу.
2: Ничего себе. Да, без пятницы еще и получка. Это сколько ж пятниц-то надо ему? Богданова
3: так,
2: за...
3: Роман вот пишет, он без похода за грибами, вот ему тяжело будет. Надо.
2: Все лето, если будет жаркое, будет маяться. Ждать осени уже. Представляешь, вот человек еще лет не наступил, а он уже осень ждет.
3: А грибы когда дождь, да? Я же не грибник.
2: И я не грибник. А между прочим, сейчас же можно...
3: Влажность нужна
2: сейчас
3: какая-то.
2: Сейчас же можно купить мицелий, который подсажен на дерево какое-нибудь.
3: Ну, это все не то.
2: Ну, на балкон ходить, грибы собирать,
3: там
2: классно.
3: Там же смысл в тихой охоте, то, что вот человек ищет, гуляет и...
2: Ну, сейчас какие-то сморчки...
3: Приятные и полезные.
2: Ну, сейчас выходные сморчки и строчки собирали люди, потому что у нас все...
3: Чего? Сморчки и строчки?
2: Да.
3: Это грибы такие.
2: Грибы такие, да.
3: Первый раз слышу.
2: Выкладывали уже фотографии, в сети уже всего полно. Результат не знаю, после поедания больше фотографий не было. А вообще, некоторые не могут прожить без своей дачи. И вот я хотела бы, называется, в очередной раз напомнить, что с 2024 года огородникам запретили сажать одно растение. Он называется вьюнок, ну а в простонародье. А так мы говорим, что это ипомея. В общем, ипомею трехцветную нельзя сажать, дорогие друзья, потому что она попала в список растений, подлежащих контролю. Для ипомеи трехцветный крупный размер начинается от 10 растений, а особо крупный – от 100. В этом растении нашли запрещенные вещества. На самом деле, всю жизнь ходили, смотрели, любовались цветочками, и я думаю, что там никто не пытался искать запрещенные вещества.
3: Ну, кто-то попытался, нашел, а потом, вот видишь, взяли и запретили.
2: Ну, возможно. Но ты знаешь, если до уголовного состава дело не дойдет, то, возможно, административная ответственность и штраф для граждан от 3 до 5 тысяч или административный арест до 15 суток. Представляешь, 15 суток за цветулечки на заборе посидеть или там поработать. Так что в желании украсить свою беседку или забор будьте аккуратны.

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 4 мая, в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба.
2: Ну, хочется прокомментировать. Ну, наконец-то, друзья,
1: дожили до тепла.
2: А прямо сейчас яркое весеннее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 11 со знаком плюс.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Лучше нас не найти. «Радиопортал» 103.1.
6: Лучше вас не найти, дорогие проснувшиеся и слушающие. Ну а если вы в руках крутите календарь в раздумьях, когда же пойти в отпуск? Сейчас я вам лайфхак полезный озвучу.
7: Слушай, когда пойти в отпуск?
6: Да, в каком месяце?
7: За тебя практически решают. Подходит человек в декабре, наверное, да? Кто из бухгалтерии или кто кадры ведет? Ты когда в отпуск в следующем году собираешься? Я не знаю. Так, давай пиши, уже надо тут график составлять. Я всегда этому очень поражалась, потому что, ну как я могу решить, когда мне понадобится отпуск? Там,
6: если я не могу определиться, что купить в продуктовом, да?
7: Да, вот так вот, если я стою, да, я хочу сыр или колбасу.
6: А тут еще отпуск. Так вот, июль – самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии. В июле 23 рабочих дня, и за счет этого отпуск получает такую финансовую выгоду. Понятно? Mm-hmm.
7: А может быть, кто-то уже сейчас в отпуске из наших радиослушателей, и он получил не финансовую выгоду, а выгоду в днях.
6: Отдых.
7: Он, допустим, да.
6: Отдых.
7: Он с майских.
6: Это бесценно.
7: Да, это бесценно. Без этого невозможно прожить. Поэтому, если кто сейчас отдыхает, друзья, вам самого-самого лучшего. Наберите сил, потому что летом придется работать, раз уж вы отдохнули весной, летом будем... Ну, работать, да.
6: Сегодня мы выясняем, без чего невозможно прожить, по вашему мнению. Без этого никак. Продолжите оригинально, позитивно, ну и за самое креативное сообщение будет подарок на выбор от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Два подарка у нас есть. Это абонемент в тренажерный зал, который находится в «Ледовой арене Остальная», и абонемент на 4 катания на коньках тоже в «Ледовую арену Остальная». А еще «Ледовая арена Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это «Ледовая арена Остальная». Ну что, есть еще у нас
7: есть сообщение?
6: Есть сообщение
7: от Марии, да, она как раз написала: «А без коньков мы тоже не можем. Пока катаемся с младшей дочкой. Администратор, я и Галя, приглядывает за малышом. Спасибо большое ей». То есть вместе и мамочка по очереди, и администратор. «Спасибо большое, что девчонки в арене, остальные такие отзывчивые, потому что мамочки тоже наши хотят и отдохнуть, и покататься, и, может быть, там со своим старшим ребенком провести немножко время. Спасибо еще раз девочкам арены остальной».
6: Галина нам написала: «Без хлебушка не смогу прожить, хлебушек любит».
7: Да, да. А я просто хочу зачитать новость от Федеральной таможенной службы. Мужчина пытался вывезти из России в Китай шкурки. 90 штук шкурок хорьков.
6: Шкурки хорьков?
7: Да. Мужчину просто сложил мех стоимостью 1,2 миллиона рублей в чемодан. При досмотре он заявил: «Да я их просто купил на одном из рынков в Москве и хотел перепродать в Китае». Ну, такой непосредственный, да? А контрабандисту грозит до 5 лет лишения свободы. Он даже не догадывался, что это контрабанда. А надо было сказать: «Я просто не могу без шкурок хорьков прожить, мне очень плохо, поэтому везде с собой вожу 900 штук».
6: Без шкурки нет Юрки, да?

0: была на вершине, но и Алексей Никитин.
1: А мы сегодня выясняем, дорогие друзья, без чего вы не сможете прожить. Свои варианты версии вы присылаете в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. Анастасия шикарное сообщение прислала смс. Без шоу «Разбудильник» не сможет она.
2: Анастасия, вы проснуться не сможете, да, без шоу «Разбудильник»?
1: Да, в общем и целом, наверное. А вот Александр написал «без туалета». Не может человек. Логично все, естественно. Есть сообщение от Натальи. Хлеб и вода, иначе не выжить. От остального, конечно же, отказаться можно, но только не навсегда.
2: Ну, да, как вариант, да, хлеб и вода, а потом уже начинают другие потребности. Кофеек, сладенькое, мяско, да, еще что-то.
1: Ну,
2: мы же не можем довольствоваться малым. А я вот хотела сказать, да, многие не могут, допустим, без друзей, да, люди не переносят одиночество. В общем, хотела рассказать о светлой дружбе двух поэтов, Афанасия Фета и Некрасова. В общем, есть фотография, сейчас тебе покажу.
1: А Некрасова такой. Как звали?
2: Некрасова? А Некрасов был у нас, господи, забыла. Глянь, великий товарищ.
1: Ну ладно.
2: Все, меня заглючило. Друзья, подскажите, пожалуйста. В общем, ситуация...
1: Подожди, я тебя сейчас перезагружу.
2: Ситуация следующая. Значит, есть такая фотография. Афанасий Фет сидит в тележке. Она запряжена осликом. А этого ослика зовут Некрасов. Да. Он назвал осла фамилией коллеги, потому что Фет считал, что ослик такой же страдалец земли русской, как и Некрасов. И он объезжал свои угодья на Некрасове и наказал всех последующих ослов, отпрысков своего любимца, нарекать Некрасовым.
1: Так.
2: Оказывается, в свое время они поссорились.
1: Он как относился к этому, сам Некрасов?
2: Ну, негативно, но они поссорились. И однажды Некрасов назвал его второсортным поэтом и перестал печатать в газете «Современник», где он был редактором. В общем, такова была месть друга. Вот, представляешь, вот такие друзья. Обозвать осла Некрасовым и всех потомков этого ослика заставить, чтобы его крестьяне называли Некрасовыми.
1: Я знаю, без чего Лан Вершинина не сможет прожить без интересных литературных историй.

0: Реклама на радиопортал.
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток, полный комплект работ по ремонту ПВХ-изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну что, финалем?
1: Финалем. Но я сейчас хочу как-то принести извинения. Школьники даже знают, что великого русского поэта зовут Николай Алексеевич Некрасов. Но это какие-то битые файлы у меня в программе, в голове мало отдохнуло. Или как старик Хоттабыч: позор на мою седую голову.
0: Ну все, хватит все, тебя.
1: Нет,
0: уже.
1: Да, ну ребята, ножи школьники слушают. Еще кто-то нельзя не знать. Все, исправились.
0: Исправила
1: больше
0: так не будем. Ладно,
1: да.
0: Вершинина.
1: Все, неси дневник.
0: Елена нам пишет: никогда не откажусь от зарплаты мужа. Вот без нее не смогу прожить, пишет Лена.
1: А там Семен, значит, от прибавки никогда не откажусь.
0: Так.
1: Один товарищ у нас: пятница и аванс, по-моему, да, что-то такое было.
0: Ну ты настоящий детектив, сейчас ну, все
1: да,
0: вычислю.
1: Да. Сейчас вычислю, сейчас все эти связи, корреляции, все.
0: Есть финальное сообщение.
1: Финальное есть у нас. Сережа написал: доброе утро, радиопортал, Алексей и Лана. Нельзя прожить хоккейному клубу «Протон» без нас, болельщиков.
0: Ну, хорошее сообщение. Действительно, «Протону» желаем побед, болельщикам нужно громче болеть, активнее, сильнее, тогда
1: да, чтобы
0: «Протон» не... будет чемпион.
1: Чтобы энергия и тепло шло, чтобы не замерзнуть, пока ты сидишь, болеешь, и не заболеть, правильно?
0: Да.
1: Вот, но ледовая арена «Остальная» — это только про здоровье, поэтому сегодня приз про здоровье. Покататься на коньках, либо пойти позаниматься в спортивный
0: ну,
1: зал.
0: Ну, давай, Сережа, отдадим
1: давай.
0: Приз. И по теме, и спорт затронул. Сергей, мы вас поздравляем.
1: И, видимо, любит ходить в ледовую арену «Остальная».
0: 100% не заблудится там. Сергей, если вы нас слышите, напишите, что вы выбираете. Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 катания на коньках в ледовой арене «Остальная». Мы же будем завершать, как всегда, праздники в финале эфира. День рождение складного зонтика, день комфорта, международный день пожарных, вот так еще международный день.
1: Угу.
0: Ну, поздравляем еще раз, парни.
1: Еще раз поздравляем, ребята, с пожарной охраны.
0: Всемирный день поддержки сегодня празднуется, день апельсинового сока, день любителей вермишелевого супа, день птиц и международный день уважения кур. Ты кур уважаешь вообще?
1: Конечно, конечно. Как вы к курятине относитесь?
0: С уважением. Ну и еще день собачьего счастья празднуется сегодня. Всем собаководам.
1: Да, и Барсику на правый берег Дона привет летит.
0: Да, Сергей, слышишь? Сегодня день собачьего счастья. А ну-ка Барсику какое-то счастье устрой, я не знаю.
1: Да я думаю,
0: кость огромную подари.
1: Да я думаю, пока он бегает, овец гоняет. Такой счастливый, знаешь, шухер 100%. Все разлетаются. А сегодня именины у Александра, Алексея, Дениса, Ивана, Максима, Николая, Теодора, Федора, Якова, Яна.
0: Всем вам, дорогие радиослушатели, желаем продуктивного дня и позитива.
1: Хорошего начала недели и улыбок.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина
2: и утреннее шоу «Разбудильник».

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 2036 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, и эффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварии и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром, пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом, переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе, общими усилиями, сделаем наши дороги безопаснее. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждой, каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва подчеркивает, вооруженные силы России готовы выполнить все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. В настоящее время обеспечены все необходимые условия для реализации цели специальной военной операции и сохранения требуемого уровня боевой готовности армии и флота на продолжительный срок. Ранее Владимир Путин обозначил четкую позицию по дальнейшему развитию событий. Глава государства подчеркнул, Россия не станет публично отчитываться об окончательных сроках завершения специальной военной операции, а сосредоточится на последовательной реализации поставленных задач, выразив при этом уверенность в их безусловном достижении. В Кремле подчеркнули, вряд ли можно представить себе сегодня разнообразные оценки поведения киевского режима. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Все это происходит на фоне полного провала внутренней политики. Апрельские погодные качели от неожиданного тепла в марте до резкого похолодания заморского, также аномальных снегопадов последние числа апреля, в очередной раз ставят под вопрос стабильность будущего урожая. Сами по себе осадки вряд ли окажут критическое влияние на валовый сбор, однако сопутствующие смещения сроков сева яровых культур и переувлажнение почв представляют собой настоящий вызов. Весенние полевые работы сейчас идут в 55 российских регионах. Поздний сев дает возможность получения большого урожая, и сейчас ситуация развивается по сценарию 2022 года, когда Россия получила рекордный урожай зерновых – 157 миллионов тонн. В целом аграрии технически и технологически готовы к посевной, обеспечены семенами, удобрениями, техникой, топливом и другими ресурсами. Банки пока не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке, несмотря на регулярное снижение ключевой ставки. Большинство участников рынка предпочитают менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь касающихся рефинансирования. В этом сегменте особенно обострилась конкуренция за заемщика. Сохраняется высокий уровень осторожности из-за неопределенности на финансовых рынках, инфляционных рисков и стремления поддержать доходность своих активов. Банки стремятся увеличить свой портфель в первую очередь за счет проверенных клиентов. Рефинансирование же позволяет оценить качество исполнения обязательств клиентов и их платежную дисциплину. В ближайшее время такая ситуация на рынке ипотечного кредитования будет сохраняться. Российские кредитно-финансовые организации дальше будут использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы удержать спрос на рыночные программы ипотеки. Однако существенные изменения по ставкам коснутся только программ рефинансирования. Россубнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В рекомендациях говорится, что на входе участников экзаменов организаторы вне аудитории вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках, в пункте проведения экзамена, а также наличие запрещенных средств. В перечень входят средства связи, фото, аудио, видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Исключение только средства обучения и воспитания, разрешенные к использованию для выполнения задания контрольно-измерительных материалов по соответствующим учебным предметам. Если школьник отказывается сдавать предмет, на который среагировал металлоискатель, будет составлен акт о недопуске. Повторно допустить к сдаче экзамена в резервные сроки могут только по разрешению председателя комиссии. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
5: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь, сообщила Минобороны. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом. На земле повреждены несколько зданий в одном из районов. Повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба. Россия не признает навязывание американского гражданства детям российских дипломатов, работающих в Америке. Это заявила накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова. Цитата. «Российская сторона не признает навязывание американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США. Об этом говорится в статье дипломата, опубликованной в «Ведомостях». Так, Захарова подчеркнула, что Москва будет требовать от Вашингтона подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двухсторонними договоренностями. Выступление президента Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным. Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. «Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет», — добавил он. Песков отметил, что 9 мая у Путина будет напряженный день с двухсторонними встречами. Минздрав ведет работу по снижению нагрузки на врачей при помощи цифровизации административных процедур и внедрения помощников в виде искусственного интеллекта, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Снижение нагрузки обеспечивается путем совершенствования организации работы врача, дальнейшей цифровизации отрасли здравоохранения и внедрения цифровых помощников с технологиями искусственного интеллекта. Кроме того, активно развивается электронный документооборот. Для этого приняты все необходимые законодательные и иные нормативные акты. Информационные системы в здравоохранении, по словам помощника министра, продолжают совершенствоваться. Кузнецов добавил, что внедренные решения помогают врачам определять возможные патологии на рентгенографических снимках, компьютерной томографии, определять по электронным медицинским документам пациента возможные заболевания и факторы риска. Курс доллара на сегодня 4 мая 74.80, курс евро 88.64. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски, хачапури по-аджарски три сыра, хачапури с беконом и большой хачапури у Алибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир — магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 00 04. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
4: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, неэффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварий и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность ведь зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром, пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом, переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе, общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию. Ранее в четверг

0: прошлый месяц поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 10 мест скопления живой силы и техники. Поражение целей осуществлялось в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников. Координаты передавались сразу после обнаружения, после чего принималось решение о применении конкретного типа дрона для наиболее эффективного поражения. Пункты управления БПЛА являются приоритетной целью, поскольку беспилотники стали основной боевой силой, а противник ежедневно предпринимает попытки атак, в том числе по мирному населению. Подразделение ставит своей задачей максимально снизить возможности ВСУ по применению дронов. Правительство страны внесло в Госдуму пакет законопроектов, которым в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство России и выход из него. Предлагается также увеличить до 30 тысяч рублей размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства, а до 6 тысяч рублей могут увеличить размер госпошлины за замену вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. Помимо этого, Кабмин предлагает освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства России иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами СССР, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, или членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в Россию. О борьбе с эпидемией ожирения рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Грудное вскармливание он считает оптимальным механизмом, задуманным природой, который позволяет получать сбалансированный фактический набор и питательных веществ, и витаминов, и так далее. При кормлении грудью ребенок помимо питательных веществ получает специальные белки, которые позволяют развивать мозг. Такие дети, как правило, не становятся гипертрофиками и не страдают от избыточной массы тела. Что касается рекомендаций врачей по питанию, то, по мнению министра, они должны звучать ярче и громче. Мурашко отметил, что то, что мы видим в рекламе, к сожалению, не является оптимальным форматом питания. Важным пунктом, продолжил министр, является потребление овощей. Они должны быть на первом месте, в отличие от фруктов, в которых содержание сахара бывает довольно большим. И также Мурашко заявил, что человек последние 12 лет своей жизни может страдать от хронических болезней, если ранее не придерживался здоровых привычек. Курс доллара на сегодня 74.80, курс евро 88.64. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Портал — это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
2: Радиопортал.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни. Мы создаем, делаем не просто кухни. Мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже. Промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 0004. Кухня, радостные дни твои. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир — магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, удары Киева по нефтяной инфраструктуре России в условиях острейшего энергетического кризиса и ситуации в Ормузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Ранее сообщалось, в результате конфликта на Ближнем Востоке уже серьезно пострадали экономики стран Европы и Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. В конце апреля глава киевского режима рассказал о просьбе западных лидеров не атаковать российские энергообъекты на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Украина ответила отказом на эту просьбу. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью украинских властей. Президент России подчеркнул, киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Правительство России спишет регионам долги на 114 миллиардов рублей. Таким образом, Кабинет министров помогает субъектам федерации развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. Один из способов такой поддержки

0: нынешнего года. По данным мониторинга, этот вариант указали более 37,5% опрошенных, что на 4,5% выше показателей прошлого года. Проблемы с неплатежами со стороны контрагентов заняли второе место, их отмечают 34% компаний. Недоступность кредитных ресурсов называют значимым ограничением четверть респондентов. Еще 22% участников опроса указывают на нехватку оборотных средств. Основной механизм сокращения расходов в статьях – это административные общехозяйственные нужды. О таком варианте заявляют более 80%. В то же время выросла популярность мер, связанных с сокращением расходов на персонал. В планах этих участников опроса в первую очередь является сокращение найма сотрудников. Цена детского отдыха в нынешнем году выросла в среднем на четверть. Дороже всего детский отдых обойдется в Краснодарском крае. Одна смена в Анапе стоит сейчас порядка сотни тысяч рублей, в Геленджике около 90 тысяч рублей. В Подмосковье 21 день отдыха обойдется примерно 80 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, родители все чаще выбирают лагеря недалеко от дома. Таким образом можно сократить расходы на дорогу и оформить субсидию от региона. Многие родители по-прежнему выбирают узконаправленные программы, особенно это касается языковых, спортивных или творческих лагерей, стоимость которых, как правило, выше. В условиях сниженной покупательской способности клиенты ищут продукты, которые закрывают максимально широкий круг потребностей в отдыхе, обучении и желательно за те же деньги. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
3: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
4: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток, полный комплект работ по ремонту ПВХ-изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Ставит. Су- и- и- и-

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, удары Киева по нефтяной инфраструктуре России в условиях острейшего энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Ранее сообщалось, в результате конфликта на Ближнем Востоке уже серьезно пострадали экономики стран Европы и Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. В конце апреля глава киевского режима рассказал о просьбе западных лидеров не атаковать российские энергообъекты на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Украина ответила отказом на эту просьбу. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью украинских властей. И президент России подчеркнул, киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Правительство России спишет регионам долги на 114 миллиардов рублей. Таким образом, Кабинет министров помогает субъектам федерации развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. Один из способов такой поддержки – списание задолженности по бюджетным кредитам. Отмечается, освобождение долгов существенно простимулирует внутренние ресурсы в бюджетах регионов, что позволит дальше развивать экономику и улучшать условия жизни граждан. Напомню, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионам бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок. Тогда же глава государства сообщил, частичное списание задолженности субъекта возможно только в случае, если высвобожденные ресурсы будут направлены на иные значимые задачи. Снижение спроса на продукцию стало главным фактором, ограничивающим деятельность российских компаний в первом квартале нынешнего года. По данным мониторинга, этот вариант указали более 37,5% опрошенных, что на 4,5% выше показателей прошлого года. Проблемы с неплатежами со стороны контрагентов заняли второе место, их отмечают 34% компаний. Недоступность кредитных ресурсов называют значимым ограничением четверть респондентов. Еще 22% участников опроса указывают на нехватку оборотных средств. Основной механизм сокращения расходов в статьях – это административные общехозяйственные нужды. О таком варианте заявляют более 80%. В то же время выросла популярность мер, связанных с сокращением расходов на персонал. В планах этих участников опроса в первую очередь является сокращение найма сотрудников. Цена детского отдыха в нынешнем году выросла в среднем на четверть. Дороже всего детский отдых обойдется в Краснодарском крае. Одна смена в Анапе стоит сейчас порядка сотни тысяч рублей, в Геленджике – около 90 тысяч рублей. В Подмосковье 21 день отдыха обойдется примерно 80 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, родители все чаще выбирают лагеря недалеко от дома. Таким образом, можно сократить

0: Это 88 рублей 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденной главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, неэффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварий и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность ведь зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром – пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом – переходите дорогу только в положенных местах. И всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. А если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе, общими усилиями, сделаем наши дороги безопаснее. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Smiling, it's winter time, baby, and the snow starts sparkling.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Женщина, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

совсем не подходим.